0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Поцелуями.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека, еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона. Об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты.

0: аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Между тем, в Волгоградской области ночью и рано утром действовал режим беспилотной опасности. Всего он продлился 8 часов. Угроза атак была объявлена вечером в 21:23. Отбой объявили сегодня в 5:38 утра. Также накануне вечером Росавиация вводила ограничения в аэропорту Волгограда. Они действовали примерно 7 часов, привели к массовым задержкам авиарейсов, отмечает «Высота 102». В Волгоградской области идет аномальная жара, предупреждают метеорологи Волгоградского гидромета, пишет городской портал V1. Пик жары с температурой значительно выше нормы ожидается в воскресенье 23 августа. Сегодня в Волгограде без существенных осадков, днем до плюс 33. В субботу днем по области уже до плюс 37 градусов, в воскресенье до плюс 38. На следующей неделе жара спадет, обещает Росгидромет. В понедельник 24 августа ожидается дождь, но еще до плюс 35 градусов днем. Со вторника чуть прохладнее, в среду 26 августа днем уже плюс 29. Таков предварительный прогноз. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимберов. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, на календаре пятница, 21 августа, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
3: Испытай свою удачу! ТРЦ «Акварель»

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование Vitalite. Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. Vitalite. Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
7: Сибириапарк.
8: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
7: Сибириапарк, уютный рай.
9: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-30.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Для счастья выбирай Сибириапарк.
11: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
12: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
13: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
14: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
15: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио Спутник.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. 441 иностранец выдворен из страны. В Волгоградской области с начала этого года все они были задержаны за грубые нарушения миграционного законодательства, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заступился за 66-летнего Николая Мухина из Волгоградской области, который стрелял по вражескому беспилотнику из зарегистрированного ружья, но не попал. За стрельбу его оштрафовали. Как пишут новости Волгограда, курский губернатор считает, что за такое людей надо не наказывать, а поощрять. Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Очень скоро заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф».
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.
9: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
10: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
11: Реклама.
12: Новая квартира с ремонтом, Сибириапарк.
13: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
12: Сибириапарк, уютный рай.
14: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.
15: ООО

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник». Алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Я рад вас слышать. А как зовут вас?
1: Меня Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ну что ж, Ирина, я поздравляю вас, во-первых, с пятницей, долгожданное завершение рабочей недели, ну и также поздравляю с тем, что вы первой дозвонились после нашего специального сигнала, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это большой вкусный сочный арбуз. Мои поздравления.
1: Спасибо большое, я из Дзержинского района.
0: Я напомню, услышав специальный сигнал нашей игры «Тон арбузов», дозванивайтесь первым, выигрывайте арбуз от спонсора ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников.

0: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека, еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона. Об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Между тем, в Волгоградской области ночью и рано утром действовал режим беспилотной опасности. Всего он продлился 8 часов. Угроза атак была объявлена вечером в 21:23. Отбой объявили сегодня в 5:38 утра. Также накануне вечером Росавиация вводила ограничения в аэропорту Волгограда. Они действовали примерно 7 часов, привели к массовым задержкам авиарейсов, отмечает «Высота 102». В Волгоградской области идет аномальная жара, предупреждают метеорологи Волгоградского гидромета, пишет городской портал В1. Пик жары с температурой значительно выше нормы ожидается в воскресенье 23 августа. Сегодня в Волгограде без существенных осадков, днем до плюс 33. В субботу днем по области уже до плюс 37 градусов, в воскресенье до плюс 38. На следующей неделе жара спадет, обещает Росгидромет. В понедельник 24 августа ожидается дождь, но еще до плюс 35 градусов днем. Со вторника чуть прохладнее, в среду 26 августа днем уже плюс 29. Таков предварительный прогноз. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимберов. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: И

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостарт.ру на 03.07.2026.
8: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца – светильники в подарок. Телефон 540-300.

0: дня после новостей. На радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка. Заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Украина готова продолжать переговоры с Россией и США по вопросу о регулировании конфликта. Об этом заявил накануне замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. Напомню, в Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в вопросе прекращения конфликта из-за позиции Киева, пишет газета.ру. В Волгоградской области этой ночью и утром режим беспилотной опасности действовал 8 часов. Угроза атак БПЛА была объявлена вечером в 21:23. Отбой объявили сегодня в 5:38. Также был закрыт аэропорт Волгограда. Это привело к массовым задержкам авиарейсов, пишет «Высота 102». В Волгоградскую область идет экстремальная жара, предупредили метеорологи. Пик потепления придется на выходные, когда температура днем может составить от 33 до 38 градусов по региону, пишет «В1». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» накануне проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 7-го тура первой лиги сезона 2026-27. Счет встречи 2-1 в пользу соперника. Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле, пишет «Чемпионат.ком». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин 127-39-24-4741, 16+.
9: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
10: 12+.
11: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
12: Сибириапарк.
13: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
12: Сибириапарк, уютный рай.
14: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
15: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Для счастья выбирай Сибириапарк.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
1: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. России не нужна массовая мобилизация. В данный момент она не планируется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии покрываются контрактниками. Слухи разгоняет украинская сторона, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Ранее украинский лидер Зеленский не раз заявлял, что Россия планирует мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако зампред СОБ за Россию Дмитрий Медведев назвал его заявление лживой провокацией. Это была цитата. Между тем, Украина готова продолжать переговоры с Россией и США. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. По его словам, нельзя отказываться от диалога, иначе другие страны начнут больше прислушиваться к позиции Москвы, пишет газета «Ру», ссылаясь на украинские СМИ. Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022-м. В Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в переговорах с Украиной из-за позиции Киева. Пишет газета «Ру». В центре Волгограда ликвидировали платную парковку, из-за которой на улице генерал-лейтенанта Воронина скапливалась пробка. На дороге больше нет знаков и разметки, предупреждающих о наличии платной парковки. Из всех дорожных знаков остались только предупреждения о запрете остановки и стоянки, пишет В1, ссылаясь на горожан и их фотографии и видео. Информация о зоне платной парковки на улице Воронина по направлению к Комсомольской исчезла также с сайта платного парковочного пространства города. В горадминистрации заявили, что прислушались жалобам горожан. В Волгоградской области зарегистрировано уже 9 заболевших лихорадкой западного Нила, переносчиком которой являются комары. Первый пациент был выявлен в июле. На территории региона находится природный очаг лихорадки. Комфортные условия для перенос...

0: Ночков создает теплый климат, ливневые дожди и разлив рек. Симптомы заболевания – головная и мышечная боль, а также боль в суставах, сыпь, в тяжелых случаях – развитие менингита и менингоэнцефалита. Больной человек не опасен для окружающих. От человека к человеку инфекция не передается, только от комаров. Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, отмечает «Высота 102». Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначены в Волгограде на понедельник, 24 августа. Это два электропоезда с сообщением «Краснооктябрьская шпала Пропитка» и «Волгоград-1 Волжский», пишет «Комсомольская правда». В понедельник Волгоград будет играть с «Нефтехимиком». Между тем, накануне «Ротор» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 7-го тура первой лиги сезона 2026-27. Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Счет встречи 2-1 в пользу хозяев. У «Ротора» 10 очков. Он занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги. «Арсенал» с 11 очками на 5-й строчке, отмечает чемпионат.ком. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня день рождения у замечательной актрисы Ким Кэтрол. Все мы помним, конечно же, ее из «Секса в большом городе». Удивительно, но ей уже 70. И не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и еще кое-что. Вот как вы думаете, что же? Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтрол, и не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и еще кое-что. Как вы думаете, что? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки. Лечим играючи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до улицы Менделеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтролл, звезды секса в большом городе. И не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и еще кое-что. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Нарманова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы. День непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки. День ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы. Придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
10: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
11: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня вот такой. Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтрол, звезды секса в большом городе. И не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и еще кое-что. Вот как вы думаете, что же? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я бы хотел ответить на невероятный
0: вопрос. Да, слушаю вас так.
1: А может быть, это животные?
0: Домашние животные, да, вы знаете, очень хорошая версия, но все-таки вот о чем-то другом она тогда сказала.
1: Все, спасибо.
0: Давайте еще подумаем. Спасибо вам, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, доброе утро.
2: Можно попробовать ответить?
0: Да, слушаю вас.
2: Это книги.
0: Книги, чтение
2: это
0: книг.
2: Это книги?
0: Ага. Какая версия потрясающая. Как зовут вас?
2: Лидия.
0: Лидия, очень приятно. Лидия, где-то успели найти ответ или, быть может, читали интервью это? Признавайтесь нам.
2: Подруга подсказала.
0: Подсказала подруга. Ну, тогда и подруги...
2: Очень, да.
0: Да, тогда подруге скажите большое спасибо, потому что, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это чтение книг. Ну что ж, поздравляем от всей души великолепную актрису Ким Кэтрол. И вас, Лидия, я поздравляю с победой. Дарю замечательный подарок. Это пара билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо».
2: Спасибо большое. А я, Лидия, со Спартановки, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда», а для слушателей старше 12 лет спонсор ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников над регионами страны, сообщили Минобороны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. В Волгоградской области зарегистрировано уже 9 заболевших лихорадкой Западного Нила, переносчиком которой являются комары. Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, отмечает высота 102. Необходимо использовать репелленты. В центре Волгограда ликвидировали платную парковку, из-за которой на улице генерал-лейтенанта Воронина скапливалась пробка. Информация о зоне платной парковки на улице Воронина по направлению к улице Комсомольской также исчезла с сайта платного парковочного пространства города. 20 августа в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты на премьеру, пишет РБК. Неофициальные показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами,

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение – будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
11: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
12: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фрэш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
14: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
15: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
5: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибирия парк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сибирия парк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибирия парк.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны. Для атак использовались беспилотники самолетного типа. Так, часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. В Крыму 2 человека погибли, 3 были ранены, в том числе ребенок. На подлете к Москве были уничтожены утром 7 дронов. Аэропорты столицы временно не принимают рейсы. Между тем, в Волгоградской области ночью и рано утром режим беспилотной опасности действовал 8 часов. Угроза атак беспилотников была объявлена вечером в 21.23. Отбой объявили сегодня в 5.38 утра. Также накануне вечером Росавиация вводила ограничения в Волгоградском аэропорту. Они действовали около 7 часов, привели к массовым задержкам авиарейсов, пишет «Высота 102». В Волгоградском облсуде назвали причину отмены штрафа пенсионеру за попытку сбить украинский дрон. Суд исследовал события, произошедшие 21 мая. Тогда в 4 часу Николай Мухин во дворе своего домовладения в селе Волково Иландского района произвел выстрелы из охотничьего ружья. После сообщил по телефону службу 112. Мировой судья признал пенсионера виновным, выписал штраф 40 тысяч рублей, конфисковал охотничье ружье. Николай Мухин обжаловал решение в Иландском райсуде, тот подтвердил приговор, но вчера кассацию рассмотрел облсуд. Он прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения. Пенсионеру должны вернуть конфискованное у него ружье, пишет «Высота 102». Премьер Польши оправдал подрывы северных потоков. Дональд Туск заявил, что Германии не следует преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов. Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на ТВР «Волт». Заявление польского премьера прозвучало после задержания в Хорватии гражданина Украины, который подозревается в причастности к подрывам газопроводов. Туск напомнил о том, что Варшава с самого начала выступала против строительства «Северного потока-2». Напомню, северные потоки были подорваны в 2022 году. После этого поставки газа остановились. С 20 августа

0: Наконец-то в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты на премьеру, пишет РБК. Изначально премьеру планировали провести 6 августа, но перенесли из-за выхода отечественного фильма «Последний богатырь Колобок», из-за чего фанаты американской франшизы в сети объявляли бойкот российской сказки. Неофициальные показы ленты «Человек-паук. Новый день» проходят в рамках предсеансового обслуживания, пишет РБК. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек, ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Я больше не могу без окон!
6: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 31 августа. 43 55 13!
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
8: 540-300. Потолкуйте с нами!
9: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травма нет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
11: Телефон рекламной службы 52 62

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России не планируется массовая мобилизация. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии полностью покрываются контрактниками. В Волгоградской области идет экстремальная жара, предупредили метеорологи. Пик потепления придется на выходные, когда температура днем может составить от 33 до 38 градусов по региону, пишет V1. Владимир Зеленский ввел санкции против студии, выпускающей популярный мультсериал «Маша и Медведь». Такой документ появился на сайте президента Украины. Ограничения подразумевают в том числе запрет показа мультфильма на территории страны, пишет Лента.ру. Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначены в Волгограде на понедельник, 24 августа. В этот день «Ротор» будет играть с «Нефтехимиком». Накануне волгоградская команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 1-2 в гостях. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Вау, ролики, велосипеды. Велосипеды, мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
6: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спорт».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Над Волгоградской областью этой ночью был сбит 21 беспилотник, пишет «Комсомольская правда». Аэропорт города работает с задержками. Ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Всего ночью над регионами России было перехвачено более 320 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили ранее в Минобороны. На Урале в результате атаки пострадал местный житель в Пермском крае. У мужчины осколочное ранение. Ранее сообщалось также, что в Крыму погибли 2 человека, 3 пострадали, в том числе ребенок. На Крымском мосту очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла, сообщает информагентство «Живая Кубань». Число машин достигло 200. Со стороны Тамани затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, которые двигаются с Кубани в Крым, могут проехать без задержек. Тем, кто движется в обратном направлении, придется провести в очереди около часа. На мосту сохраняются повышенные меры безопасности. По автодорожной части перехода запрещен, напомню, проезд любых грузовиков с полной массой выше 1,5 тонн, а также гибридного транспорта и электромобилей, пишет газета.ру. В Волгограде вновь нашли снаряд времен Великой Отечественной при проведении земляных работ в Краснооктябрьском районе. Это фугасная авиабомба ФАБ-250. Сообщает «Комсомольская правда» Волгоград, ссылаясь на региональный МЧС. На место оперативно прибыли специалисты. Они оцепили территорию, обеспечили безопасность. В ближайшее время пиротехнические расчеты уничтожат находку, отмечает агентство. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц и теперь стоят от 110 рублей за килограмм. Об этом сообщил глава ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что основным поставщиком бананов в России является Эквадор. Он обеспечивает более 95% их импорта. Один из эквадорских сортов может храниться до 50-60 дней. Сорта из других стран обычно имеют срок хранения не более месяца. Бананы – один из самых популярных фруктов на российском рынке. За год россияне потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов, пишет РИА Новости. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в следующем, 27-м году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек, пишет газета «Ру». Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепной пятницы, и далее на «Спутнике» Линда.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Мама, я тебя люблю.
6: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
6: Сибирия парк.
7: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
6: Сибирия парк, уютный рай.
8: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Для счастья выбирай Сибирия парк.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: без тебя.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Мадонна и Мартин Гаррикс. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников над регионами страны, сообщили Минобороны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. Над Волгоградской областью ночью был сбит 21 дрон, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде вновь нашли снаряд времен Великой Отечественной в Краснооктябрьском районе. Это фугасная авиабомба ФАБ-250. На место оперативно прибыли специалисты. В ближайшее время пиротехники уничтожат находку, пишет «Комсомольская правда». Премьер Польши оправдал подрывы северных потоков. Дональд Туск заявил, что Германии не следует преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов. Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на ТВР «Волт». В крупных торговых сетях России существенно подешевели бананы. Почти на 8% за месяц, сообщили специалисты рынка. Основной поставщик бананов в Россию – Эквадор. Поставляет 95% от общего количества, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
1: И погода на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 31.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: не сошел с ума, так надо.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эния и Скорпионс, и в самом начале Джо Кокер.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517-007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Эния». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Крис Ри. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе «Пангасиуса» 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Реклама.
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок топливо, если и появляется, то только утром. За городом обстановка еще хуже. На трассах бензина практически нет. Жители города и области стали отпрашиваться с работы, чтобы выставить очереди на АЗС, пишет «Высота 102». Напомню, ранее сообщалось, что дефицит производства бензина этим летом в России составляет порядка 30%. По информации экспертов, осенью ситуация может усугубиться. Это связано с уходом ряда НПЗ на плановый ремонт. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Скандал из-за нарисованных на детской площадке смешариков в Тульской области вышел на уровень властей региона. Девочке, на которую чиновники заявили в полицию, позвонил губернатор Дмитрий Миляев со словами поддержки. Об этом порталу Russia Today рассказала мама 14-летней Ксюши из города Болохово. По ее словам, глава Тульской области попросил дочку не расстраиваться. Местные чиновники на связь с семьей не выходили, не извинялись. Из полиции также сообщений не было. Накануне девочка пыталась самостоятельно оттереть рисунки. Прохожие подходили с ней со словами поддержки, но смешарики ликвидации не поддались, пишет «Вечерняя Москва». В центре Волгограда ликвидировали платную парковку, из-за которой на улице генерал-лейтенанта Воронина скапливалась пробка. На дороге больше нет знаков и разметки, предупреждающих о наличии платной парковки. Из всех дорожных знаков остались только предупреждения о запрете остановки и стоянки, пишет В1, ссылаясь на горожан и их фотографии и видео. Информация о зоне платной парковки на улице Воронина по направлению к Комсомольской исчезла также с сайта платного парковочного пространства города. В город-администрации заявили, что прислушались к жалобам горожан. Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септемберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Песни, в которых много летнего настроения сразу чувствуется. Только что одна из них. С вами Андрей Королев. Пока что от летней погоды и от летнего настроения, конечно же, не отказываемся. И наслаждаемся прекрасной пятницей, прекрасным финалом недели. Совсем скоро у нас «Оскар. Между мной и тобой». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио Спорт.

0: Только что у нас Оскар, а впереди Милен Фармер, самая необычная французская певица и ее музыкальная новинка. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про самые известные и необычные картины. И сегодня речь про картину Анри Матисса «Танец».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец» Матисса – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец» Матисса. «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», панно «Музыка» существовало с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Когда наступает финал недели, когда уже пятница, план на выходные как минимум должны быть согласованы с синоптиками. У нас впереди Teddy Swims и песня про плохие сны «Bad Dreams». В такую пятницу лучше ничего важного не проспать. Сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Над Волгоградской областью этой ночью был сбит 21 беспилотник, пишет «Комсомольская правда». Аэропорт Волгограда работает с задержками, ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок он бывает только по утрам. Жители города и области начали отпрашиваться с работы, чтобы выстоять очереди на АЗС, пишет «Высота 102». В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контур Фокуса». Участники рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит только мелодия без слов, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: подошли к песням «Золотой коллекции». Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Лимар, «If There Is Any Justice», еще Рики Мартин и Мэйя, а откроют «Золотую коллекцию» Сандра «In the Heat of the Night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично, более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8902-659-89-52. Школа репетиторов.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
11: Реклама.
12: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
11: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Лимар и If There Is Any Justice в золотой коллекции часа. Скоро послушаем пятерку лучших песен о любви. Начнем в 13.05. А еще впереди инструментальная музыка, Ванесса Мэй и мелодия Classical Gas.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+. МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью над Волгоградской областью был сбит 21 беспилотник, пишет «Комсомольская правда». Аэропорт Волгограда работает с задержками. Ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Всего над регионами России за ночь было перехвачено более 320 дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. На Урале в результате атаки пострадал мирный житель. В Пермском крае у мужчины осколочное ранение. В Крыму погибли 2 человека, трое пострадали, в том числе ребенок. Между тем, Волгоградский облсуд не нашел состава административного правонарушения в деле пенсионера, наказанного за попытку сбить украинский дрон. 21 мая житель села Волково Иландского района Николай Мухин во дворе своего дома стрелял по беспилотникам из охотничьего ружья. После он сам сообщил об инциденте по телефону 112. На него составили административный протокол. Мировой судья признал пенсионера виновным в стрельбе, выписал штраф 40 тысяч рублей с конфискацией охотничьего ружья. Мухин обжаловал решение сначала в Иландском райсуде. Вчера кассацию рассмотрел облсуд, который дело прекратил, пишет «Высота 102». Пенсионеру также должны вернуть конфискованное у него ружье. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Качество волгоградских дынь изучили в лабораторных условиях. Специалисты волгоградского филиала ФГБУ ЦОК АПК изучили качество и безопасность нового урожая, выращенного на местных полях. На проверку экспертам поступило 17 августа 4 пробы дынь от аграриев Ольховского района. Продукция была исследована на наличие токсичных элементов, радионуклидов, ГМО, пестицидов. Также изучались микробиологические показатели. Все поступившие образцы дынь соответствовали установленным нормативам, сообщают городские вести. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. По ее словам, после долгого доминирования одного визуального кода возникает усталость от него, растет спрос на

0: контраст. При этом специалист посоветовала выбирать модели, исходя из образа жизни и задачи гардероба. Ранее редакторы модного журнала Vogue сообщили, что осенью в моду возвращаются тренды 1980-х. Это цветные колготки и большие подплечники на жакеты, платья, водолазки и блузки. Официальный доллар 83,36, евро 96,73.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
3: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Каждая из 5 песен о любви – это особенная история. И, конечно же, про любовь. У нас впереди «Танцы минус», песня «Половинка». Еще впереди Марайя Кэрри, «My All». А прямо сейчас Эдвард Майя и Вика Жигулина, «Стерео Лав». 5 песен о любви начинаются.

0: пяти песнях о любви. Зейн Малик и певица Сия, «Duck Till Dawn» или «От заката до рассвета». И чуть раньше Майкл Джексон, «Билли Джин». К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже завтра. Пять песен о любви звучат каждый день и начинаются в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди «Аха» о неизбежности уходящего лета. Песня «Summer Moved On». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается... Кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Конечно же, как мы в пятницу и без музыкальных новинок, у нас впереди One Republic и песня Need Your Love. Песня, которая, появившись в этом году, уже занимает достойное место в наших личных хит-парадах. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Над Волгоградской областью этой ночью был сбит 21 беспилотник, пишет «Комсомольская правда». Аэропорт Волгограда работает с задержками, ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок он бывает только по утрам. Жители города и области начали отпрашиваться с работы, чтобы выстоять очереди на АЗС, пишет «Высота 102». В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в полтора раза в январе-июле, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контур Фокуса». Участники рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит только мелодия без слов, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске. Адриан Сина и Сандра Энн Энджел, чуть раньше Бон Джови, и откроют золотую коллекцию Рикардо Фольи.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: I speak English very well.
6: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Адриан Сина и Сандра Энн Энджел. Скоро послушаем Роберта Майлза, Фейбл, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
9: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль» – отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Реклама.
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Волгоградская ФСБ опубликовала видео задержания известного блогера Святослава Коваленко. Напомню, 24 июля он опубликовал ролик, снятый рядом с искусственным водоемом вокруг памятника «Ни шагу назад» в Волгограде. В воду блогер бросил 5000 рублей, предлагая посетителям мемориального комплекса достать купюру из воды. Второй мужчина, изображая случайного прохожего, прыгнул в бассейн и поднял купюру, после чего снял с себя одежду, чтобы ее просушить, говорится в сообщении ФСБ. Официальный релиз поступил в СК России. Одновременно с Коваленко был задержан его приятель. Следствие ходатайствует об аресте задержанных, пишет «Высота 102». Многодетные семьи Волгограда получают компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах. За 3 года существования этой меры региональной поддержкой уже воспользовались свыше 2000 семей, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выплата позволяет вернуть от 50% до 100% стоимости обучения. Если студент закончил год с одними пятерками, компенсация возрастает до полной суммы. Прием заявлений за прошедший учебный год продлится до 30 сентября. Право на выплату имеют дети из многодетных семей. Заявление может подать сам студент, либо его родитель, пишет «Комсомольская правда». В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Девочка из Тульской области, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии детской площадки, готова принять участие в конкурсе, объявленном в ее поддержку. Об этом сегодня сообщила мама школьницы Любовь Щендрыгина, пишет агентство ТАСС. Напомню, администрация тульского города Болхово пригрозила девочке уголовным делом. За школьницу заступились сотни россиян, в том числе уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова Белова, российский омбудсмен Яна Лантратова, сценарист смешариков Игорь Шевчук и даже губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, отмечает «Вечерняя Москва». Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также имя певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня иноагента «Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А это Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Прекрасного завершения недели. Впереди Стас Пьеха, «Город детства».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Это бразильский диджей Алок и соул-певец Халид, песня «Dive into me». Между прочим, новинка этого 26-го года. А впереди еще один музыкальный тандем, но что называется «Проверенный временем». Альбана и Рамина Пауэр и песня про счастье. Феличита.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Я больше не могу без окон.
7: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13.
8: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
9: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Телефон рекламной службы 52 62.

0: всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Скоро послушаем Рэйю с хитом «Натали Донт». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Волгоградская ФСБ опубликовала видео задержания блогера Святослава Коваленко. 24 июля он снял и опубликовал ролик «У памятника ни шагу назад». В воду бросил 5000 рублей, предлагая посетителям мемориального комплекса достать деньги из воды. Многодетные семьи Волгограда получают компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах. За 3 года существования меры региональной поддержки уже воспользовались свыше 2000 семей. Выплата позволяет вернуть от 50 до 100% стоимости обучения, пишет «Комсомольская правда». Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 уменьшились на 7,4%. Об этом сообщает ФАС. Снижение цен стало результатом соглашения между региональными властями и участниками рынка. В моду возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. Людмила Гусева, служба информации.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
5: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: спутник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Nickelback, If Today Was Your Last Day, чуть раньше Westlife, откроют золотую коллекцию Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochedom.rf.
4: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование Vitalite. Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. Vitalite. Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
2: Реклама.
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Nickelback и очень мотивирующая песня «If Today Was Your Last Day». Совсем скоро послушаем Маранди «Save Me», а еще у нас по плану инструментальная музыка, мелодия, которую можно слушать бесконечно. Называется она «Timeless».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
6: Сибириапарк.
7: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
6: Сибириапарк, уютный рай.
8: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Для счастья выбирай Сибириапарк.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок топливо, если и появляется, то только утром. За городом обстановка еще хуже. На трассах бензина практически нет. Жители города и области стали отпрашиваться с работы, чтобы выстоять очереди на АЗС, пишет Высота 102. Напомню, ранее сообщалось, что дефицит производства бензина этим летом в России составляет порядка 30%. По информации экспертов, осенью ситуация может усугубиться. Это связано с уходом ряда НПЗ на плановый ремонт. Качество волгоградских дынь изучили в лабораторных условиях. Специалисты волгоградского филиала ФГБУ ЦОК АПК изучили качество и безопасность нового урожая, выращенного на местных полях. На проверку экспертам поступило 17 августа 4 пробы дынь от аграриев Ольховского района. Продукция была исследована на наличие токсичных элементов, радионуклидов, ГМО, пестицидов. Также изучались микробиопоказатели. Все поступившие образцы дынь соответствовали установленным нормативам, отмечают городские вести. Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначены в Волгограде на понедельник, 24 августа. Это два электропоезда с сообщением «Краснооктябрьская шпала Пропитка» и «Волгоград-1 Волжский», пишет «Комсомольская правда». В понедельник Волгоград будет играть с «Нефтехимиком». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септимберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, and I'm pumped. I see the saddest.

0: Эту песню Минелли запомнить очень просто, потому что слово «рам-пам-пам» повторяется очень много раз. С вами Андрей Королев. Пусть сегодняшняя пятница проходит у вас тоже очень просто и легко. Скоро послушаем группу «Хай-Фай» и песню «Беспризорник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Такие песни очень настраивают нас на вечер сегодняшней пятницы. Это Морган Уоллен, Love Somebody. Песня, конечно же, про любовь. Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди Alphaville, Big in Japan.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8 919 79 110. «Радуга» – дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: нами всегда прекрасная музыка. Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Алекс Уоррен, которому, кстати, через месяц исполнится 26. Послушаем его песню «Fever Dream». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 и уменьшились на 7,4%. Об этом сообщает ФАС. Снижение цен стало результатом соглашения между региональными властями и участниками рынка. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контур Фокуса». Участники рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, бензин появляется в основном только в утренние часы. Приходится отпрашиваться с работы, чтобы выстоять очереди на АЗС. Об этом пишет сегодня «Высота 102». Качество волгоградских дынь изучили в лабораторных условиях. Все поступившие образцы из Ольховского района соответствовали установленным нормативам, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: С нами всегда прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в нашей с вами золотой коллекции и дарят нам всегда особенные воспоминания и впечатления. В этом выпуске у нас Чарли Пут, Attention, чуть раньше Йосон Дор и Нана Черри, а откроет золотую коллекцию Джордж Харрисон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
14: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
15: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: один из прекрасных мелодистов, по крайней мере, человек, который очень хорошо разбирается в музыке, это Чарли Пут в золотой коллекции с песней «Attention». Скоро послушаем пар Горького «Moscow Calling», а еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия из мюзикла «Кошки». Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. Все учебные заведения Волгоградской области полностью готовы к учебному году. Проверки завершили представители всех профильных ведомств и МЧС. Также, пишут городские вести, сотрудники всех учебных заведений поучаствовали в учениях и проверили правильность своих действий в случае возможной атаки беспилотников. Еще одни учения по отработке действий при чрезвычайной ситуации пройдут.

0: В том числе по трассам Сызрань-Саратов-Волгоград, Волгоград-Каменск-Шахтинский и на трассе Каспий, пишут новости Волгограда. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции – поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии – это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, днем плюс 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Песня очень яркая, хотя и называется «В темноте in the dark». И вот с такими светлыми песнями движемся в сторону завершения рабочей недели. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди «Братья Гримм» и песня «Кустурица».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, только что Оливия Дин, очень милая песня «So easy to fall in love», «Так легко влюбиться», и в эту песню тоже. Перенес Сандра, «Secret Land», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травмонет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое.

0: Золотые хиты.
1: Чем ближе финал недели, чем ближе вечер пятницы, тем больше требуется сил, чтобы завершить все важные дела, а в выходные только лишь и отдыхать. У нас впереди очень бодрая песня Элис Мертон «No Roots». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 уменьшились на 7,4%. Об этом сообщает ФАС. Снижение цен стало результатом соглашения между региональными властями и участниками рынка. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контур Фокуса». Участники рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, бензин появляется в основном только в утренние часы. Приходится отпрашиваться с работы, чтобы выстоять очереди на АЗС. Об этом пишет сегодня «Высота 102». Качество волгоградских дынь изучили в лабораторных условиях. Все поступившие образцы из Ольховского района соответствовали установленным нормативам, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 22-24. Днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: А мы с вами на пороге золотой коллекции. Впереди тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Кристиана Леонтьева «Story of my life». Чуть раньше у нас «Touch and Go» «Танго» в Гарлеме. А откроет золотую коллекцию группа «Eagles».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
6: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
7: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
3: Реклама.
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Кристиан Леонтьева «Story of my life». С вами Андрей Королев. Желаю вам приятного вечера пятницы, отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
3: Или падает.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741, 16+.
9: Мама, я тебя люблю.
10: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
11: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды почти на 50 лет. Однако из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа памятников их не реставрируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду.

0: А это проект «Калео». Композиция называется «Way Down We Go». Часто такое бывает, что непростые чувства толкают музыкантов сочинять прекрасные песни. Не исключение «Wonderful Life» группы Black. Ее сочинил вокалист Колин Виренкомп. А вдохновением ему послужил скандальный развод. Так и появилась «Wonderful Life». А Black послушаем.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
6: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74-95-31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Главные хиты этого года и песни на все времена. Радио «Спутник».

0: Вам желаю хорошего вечера пятницы. Оставайтесь с нами. А далее очень красивые и проникновенные новые песни Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте. МИД Финляндии вызвал посла России из-за инцидента с российским самолетом. Ведомство потребовало у Павла Кузнецова объяснить предполагаемое нарушение финского воздушного пространства. Накануне Минобороны Финляндии заявила, что инцидент произошел во второй половине дня 20 августа. 120-метровое колесо обозрения в Центральном парке готовят к покраске. Со следующей недели работы будут выполнять профессиональные альпинисты при помощи валиков. Это исключит разбрызгивание краски. Аттракцион готов на 80%, пишет блокнот «Волгоград». Six7 возглавил рейтинг самых обсуждаемых мемов в соцсетях. По данным медиалогии, выражение обогнало по популярности такие тренды, как черемша и советская эстетика и воздуха. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А я смотрю вперед. Там у нас с вами золотая коллекция. В ней одна песня лучше другой. Послушаем «Это сон» Майкла Джексона, «Human» Рэгнбоун Мэна, а еще «Соли» Адриана Челентана. Вот с этого хита и начнем нашу с вами золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе «Пангасиуса» 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Dragon Bone Man, композиция называется Human. Это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю хорошего вечера, уже наискорейшего завершения всех дел на сегодня. Далее для вас Dido Thank You. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов. Мелодия, которая называется Пасакалья.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Я больше не могу без окон.
11: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихал до 31 августа. 43-55-13.
12: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
13: 543-0. Потолкуйте с нами.
14: Телефон рекламной службы 52-62-44.
15: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Реклама.
16: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. Операторы начали предупреждать волгоградцев об отключении мобильного интернета. Рассылки приходят на телефоны пользователей с утра 21 августа. В оповещениях говорится о локальных отключениях интернета, пишет «Высота 102». В тексте указано, что причиной является обеспечение мер безопасности, но обычные звонки, СМС и некоторые важные сервисы работать продолжают. На прошлой неделе в период с 12 по 14 августа волгоградцы практически полностью оставались без мобильного интернета. Из-за усиления ограничений в регионе прекратили функционировать не только обычные сайты, но и ресурсы из белого списка. В предстоящее воскресенье Волгоград снова станет Сталинградом. Традиционно к утру 23 августа на въездах в город будут установлены соответствующие указатели. Смена имени на историческое приурочена ко дню памяти жертв массированной бомбардировки города немецко-фашистской авиацией. Знаки начала населенного пункта и конец населенного пункта заменят на основных въездах, в том числе по трассам Сызрань-Саратов-Волгоград, Волгоград-Каменск, Шахтинский и на трассе Каспий, пишут новости Волгограда. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Сурей. При этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. За 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Город 312, обернись, а я смотрю вперед, а там у нас с вами новая композиция, которая настроит нас с вами на прекрасный вечер пятницы и не менее прекрасные выходные. Называется Dive Into Me.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском

0: Легендарный Луи Армстронг сказал однажды очень просто, но ёмко: то, что мы играем, это жизнь. Только что вот Wonderful World, Кенни Джи и Луи Армстронга. А дальше у нас с вами еще Джерри Холливелл, It's a Raining Man.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее композиция 3 to 1. До этого еще расскажу о погоде на субботу. Но прежде послушаем горячую десятку Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец танца панно «Музыка» существовала с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.

0: Самое время уже взглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Джеймс Блант. Послушаем «You are beautiful». Также в тройке появятся два Криса. Это Крис де Бург из Ирландии и Крис Ри из Великобритании. Какой вам нравится больше? Ну а начнем нашу с вами золотую коллекцию с хита Криса Ри «The Road to Hell».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
7: Реклама.
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Под такие песни очень даже приятно уже завершать эту рабочую неделю и встречать в выходные You Are Beautiful Джеймса Бланта в золотой коллекции. Далее от Tommy Keaton If You Come To Me, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Черном море дроны за сутки атаковали два судна. Одно из них – сухогруз «Волга-Балт» под флагом Коморских островов. Судно принадлежит компании «Азовшиппинг», а на борту, по данным СМИ, были азербайджанские моряки. Судно направлялось в турецкий порт Трабзон, пострадавших нет. Другое атакованное судно – это контейнеровоз, на котором после атаки дрона начался пожар. В результате экипаж был вынужден покинуть судно. 11 человек спасены кораблем, который оказался поблизости от места атаки. Еще один моряк числится пропавшим без вести, пишет РБК. Реконструкция Сарепского путепровода завершится к сентябрю. На мосту уже приступили к укладке асфальта. Дорожники планируют уложить около 4000 квадратных метров дорожного покрытия. Асфальтобетон здесь будет рассчитан на интенсивное движение транспорта, рассказали в «Высоте 102» в администрации Волгограда. Первыми этапами работ стали демонтаж старого покрытия, укрепление железобетонного основания, а также гидроизоляция и обустройство тротуара. Сейчас на путепроводе монтируют ограждения. Все работы идут без перекрытий для транспорта. Суд в Волгограде вынес приговор паре мошенников. Супруги обманули 15 человек, которым предлагали работу с высоким доходом при условии вложения в продажу БАДов. На пострадавших оформляли кредиты, получали деньги, а вместо них выдавали ненужные пищевые добавки. Мошенники обманули жителей Волгограда, Ростова-на-Дону и Саратова. Ущерб от деятельности аферистов составил 19,5 миллионов, пишет КП «Волгоград». Пострадавшим от паводка в Чечне и Дагестане выплатили более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Компенсации получили семьи, жилье которых пострадало в результате подтоплений. Аномальные ливни обрушились на регион Северного Кавказа в марте и апреле этого года. Возвращение осадков после первого удара стихии привело к обрушению многоэтажных домов. Эти здания находились в зоне стихийной застройки. После обрушений, кадры которых облетели все СМИ и соцсети, были организованы несколько проверок. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: песня о том, что вместе можно все преодолеть и прекрасно провести вечер пятницы и выходные. Let's love, David Guetta и Sia. Далее у нас с вами еще кино. Послушаем «Красно-желтые дни».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности

0: Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спорт».

0: Музыканта зовут Эдди Свимс, а композиция называется «The Do». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница, хорошего вам настроения. А дальше песня, которая подарит нам с вами несколько приятных минут. «I just called to say I love you» Стиви Вандера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Вам желаю хорошего отдыха после работы. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Ace of Base, Beautiful Life, также танцевальный Faded. А в начале золотой коллекции у нас с вами мелодичный поп-рок от команды Crowded House.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: А этот диджей стал всемирно известным благодаря своим электронным композициям. Алан Уолкер, мы послушали его «Faded» в золотой коллекции. Дальше у нас с вами «Scorpions Lonely Nights». До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше очень красивая инструментальная композиция «Slow Dance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
9: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, ради пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
10: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Это позволило открыть более 110 пляжей Анапы для туристов. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. Волгоград ждут рекордно жаркие выходные. Температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов, об этом пишет КП «Волгоград». В субботу в областном центре ожидается переменная облачность без осадков и ночью до плюс 19. Ночь на воскресенье окажется еще теплее, до плюс 23. При этом днем воздух в оба дня будет прогреваться до плюс 35 градусов и выше. Экстренные службы и синоптики выпустили предупреждение об аномальной жаре и высокой пожароопасности. Жителям региона напоминают о соблюдении правил личной безопасности. Приставы в Волгограде арестовали автопарк строительной компании за долги. Их размер достиг 54 миллионов из-за невыплаты зарплат сотрудникам, неоплаченных штрафов, а также обязательств перед партнерами. Кроме автотехники, судебные приставы в рамках исполнительного производства арестовали также и счета компании. Автокраны и два легковых автомобиля будут проданы с торгов для покрытия долга, пишет «Волгоградская правда». Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Ты так прекрасна, что это ненормально», спел нам Майкл Патрик Келли «Beautiful Madness». Дальше у нас с вами еще Игорь Корнелюк, но прежде узнаем, что же нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило.

0: сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: I speak English very well.
2: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спорт».

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: А очереди у нас с вами Vonatex, композиция «Someone», кто-то и кто-то, кого мы давно знаем, Анна Романова, прямо сейчас с нами расскажет гороскоп. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь, сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
3: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
7: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
8: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Для счастья выбирай Сибириапарк.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
12: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
1: Реклама.
13: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник. Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: В это время Анна Романова приоткрывает завесу завтрашнего дня, расскажет нам гороскоп. На субботу послушаем. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Хорошая музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего. Инструментальная музыка на Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.